Das nächste Lied kommt aus Odessa, aus der Ukraine, ein Straßenlied, und das heißt Маня. Как-то по проспекту я с Манею гулял, фонарик на пол свечки дорогу освещал. И что было весело мне с Манею идти в кабачок вендерского,

по проспекту, я с Манею гулял. Фонарик на полсвечки дорогу освещал. И что было весело мне с Манею идти в кабачок Дерзкого. Решили мы зайти.

0: собственной бадью.
1: Финдан! Говорят, что им здесь скучно, ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк

Dankeschön. Над головами пули, пули, пули, пули, все летят. И о любви нам, о любви нам, о любви нам говорят. Вот полюбила ты парня. Аж до